взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом все

запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

оглядеться, дай соскучиться, как чужую, не свою. Как же бьется сердце,

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканцы. Новости на этот час. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. 16 сентября в рамках акции протеста Даугавпилский автобусный парк отменит 371 рейс. Даугавпилское самоуправление запросит у государства не менее 94 тысяч евро на ликвидацию последствий августовской бури. 22 сентября жители Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия по гражданской обороне. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. Этой осенью финансовую поддержку в размере 3000 евро получат 6 педагогов. Претендовать на стипендию могут учителя, которые работают в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях не более 5 лет. Также подать заявку могут студенты педагогических программ, которые уже преподают химию, биологию или математику. Подать заявку можно до 2 октября. Условия участие и перечень необходимых документов опубликованы на сайте startmumsirkimia.lv. Сегодня, 16 сентября, Даугавпилский автобусный парк присоединился к акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков. В связи с этим предприятие отменит 371 рейс. В ходе акции протеста Даугавпилский автобусный парк полностью прекратит выполнение государственных заказов на оказание услуг общественного транспорта на региональных автобусных маршрутах. Пассажиров призывают учитывать эти обстоятельства. Даугавпилское самоуправление запросит у государства непредвиденные расходы не менее 94 тысяч евро для ликвидации последствий августовской бури. Однако окончательная сумма и общий размер ущерба пока неизвестны, поскольку самоуправление продолжает получать информацию о повреждениях, которые были вызваны стихией. 22 сентября в Даугавпилсе во Дворце культуры на улице Смилшу 92 начнется цикл бесплатных занятий по гражданской обороне. Обучение поможет жителям и представителям местных сообществ лучше подготовиться к различным кризисным ситуациям. Участникам расскажут о действиях в природных и других чрезвычайных ситуациях, первой помощи, а также кибератаках и распространении дезинформации. Отдельно будут рассмотрены вопросы гражданской обороны и действия в случае возможных угроз. Всего программа рассчитана на 32 академических часа. На обучение приглашаются представители местных и региональных учреждений, местных и сельских сообществ, а также другие заинтересованные лица, которые могли бы взять на себя лидерскую роль в вопросах гражданской защиты. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться на первое занятие можно до 18 сентября. Более подробная информация о проекте и программе сотрудничества Латвии и Литвы доступна на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на среду, 16 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Среда принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 79%. Вероятность дневных осадков составляет 30%. Ночью прогнозируется до 50%.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. 16 сентября в рамках акции протеста Даугавпилсский автобусный парк отменит 371 рейс. Даугавпилское самоуправление запросит у государства не менее 94 тысяч евро на ликвидацию последствий августовской бури. 22 сентября жителей Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия по гражданской обороне. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви. Только ты одна, и другой такой не найти. Ты родной мой дом.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смилгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает грусть прощаний.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись.

pareizs laiks, 7 no rīta. Dobrā jutra, studija Alise Plus, Juris Saukāns un novesti na этот час. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. 16 сентября в рамках акции протеста Даугавпилский автобусный парк отменит 371 рейс. Даугавпилское самоуправление запросит у государства не менее 94 тысяч евро на ликвидацию последствий августовской бури. 22 сентября жители Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия по гражданской обороне. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. Этой осенью финансовую поддержку в размере 3000 евро получат 6 педагогов. Претендовать на стипендию могут учителя, которые работают в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях не более 5 лет. Также подать заявку могут студенты педагогических программ, которые уже преподают химию, биологию или математику. Подать заявку можно до 2 октября. Условия участие и перечень необходимых документов опубликованы на сайте starpmumsirkimia.lv. Сегодня, 16 сентября, Даугавпилский автобусный парк присоединился к акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков. В связи с этим предприятие отменит 371 рейс. В ходе акции протеста Даугавпилский автобусный парк полностью прекратит выполнение государственных заказов на оказание услуг общественного транспорта на региональных автобусных маршрутах. Пассажиров призывают учитывать эти обстоятельства. Даугавпилское самоуправление запросит у государства непредвиденные расходы не менее 94 тысяч евро для ликвидации последствий августовской бури. Однако окончательная сумма и общий размер ущерба пока неизвестны, поскольку самоуправление продолжает получать информацию о повреждениях, которые были вызваны стихией. 22 сентября в Даугавпилсе во Дворце культуры на улице Смилшу 92 начнется цикл бесплатных занятий по гражданской обороне. Обучение поможет жителям и представителям местных сообществ лучше подготовиться к различным кризисным ситуациям. Участникам расскажут о действиях в природных и других чрезвычайных ситуациях, первой помощи, а также кибератаках и распространении дезинформации. Отдельно будут рассмотрены вопросы гражданской обороны и действия в случае возможных угроз. Всего программа рассчитана на 32 академических часа. На обучение приглашаются представители местных и региональных учреждений, местных и сельских сообществ, а также другие заинтересованные лица, которые могли бы взять на себя лидерскую роль в вопросах гражданской защиты. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться на первое занятие можно до 18 сентября. Более подробная информация о проекте и программе сотрудничества Латвии и Литвы доступна на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде на среду, 16 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Среда принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 79%. Вероятность дневных осадков составляет 30%. Ночью прогнозируется до 50%.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизией программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Мусу земес дрошība сākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
7: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В мене аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. С 16 числа в Латвии проходит неделя усиленного контроля безопасности дорожного движения. УКХ Даугавпилса напоминает жителям о правильной утилизации старой электроники. В Даугавпилсе начали сносить заброшенное здание на улице Вищу. До конца октября в Даугавпилсе ограничат движение на улице Достоевска. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
3: 61. Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смелгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смелшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. С 16 числа в Латвии проходит неделя усиленного контроля безопасности дорожного движения. УКХ Даугавпилса напоминает жителям о правильной утилизации старой электроники. В Даугавпилсе начали сносить заброшенное здание на улице Вищу. До конца октября в Даугавпилсе ограничат движение на улице Достоевска. Далее подробнее об этих новостях. С сегодняшнего дня, с 16 по 22 сентября, в странах-участницах Европейского Союза, в том числе и в Латвии, проходит ежегодная акция «Дни безопасности Roadpol», во время которой полиция по всей Европе уделит повышенное внимание безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделяет пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Также во время акции будет усиленно контролироваться использование ремней безопасности и детских автокресел, а также соблюдение скоростного режима. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса напоминает жителям о том, что старую электронику нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Многие электроприборы содержат батареи и аккумуляторы, которые при повреждении могут загореться. Старые мобильные телефоны, игрушки и другую электротехнику можно бесплатно сдать на площадке для раздельного сбора отходов в Лыгинишках по адресу улица Лыгинищу, 22. Электроприборы принимают целиком, независимо от их состояния. Если литиевый аккумулятор устройства вздулся, его необходимо поместить в отдельный металлический контейнер и сообщить об этом сотруднику площадки по сбору отходов. Для удобства жителей УКХ также рекомендует пользоваться интерактивной картой на сайте skiruoviegli.lv. На ней отмечены пункты приема отходов, площадки и полигоны, а также места сбора депозитной упаковки по всей Латвии. В северной промышленной зоне Даугавпилса начали сносить заброшенное здание на улице Вищу, 21, корпус 1. На его месте самоуправление города планирует построить общественную автостоянку с освещением, инженерными коммуникациями и системой отвода дождевых вод. Новая стоянка должна улучшить инфраструктуру рядом расположенных предприятий. Работы являются частью проекта по развитию публичной инфраструктуры северной промышленной зоны, где также реконструируют улицы Вищу и Менделеева. Снос здания входит в программу самоуправления по ликвидации заброшенных и опасных объектов. До 30 октября в Даугавпилсе ограничено движение на участке улицы Достоевского от улицы Ошкална до улицы Блауманя. Ограничения связаны со строительством пешеходного тротуара. На этом участке скорость движения ограничат до 30 км в час. Также будет закрыта полоса движения в направлении от кольцевой развязки. Водителей призывают быть внимательными и следовать дорожным знакам. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на среду, 16 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Среда принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 79%. Вероятность дневных осадков составляет 30%. Ночью прогнозируется до 50%.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedarīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить интернет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. 16 сентября в рамках акции протеста Даугавпилсский автобусный парк отменит 371 рейс. Даугавпилское самоуправление запросит у государства не менее 94 тысяч евро на ликвидацию последствий августовской бури. 22 сентября жителей Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия по гражданской обороне. Полный выпуск слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смелгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. 16 сентября в рамках акции протеста Даугавпилский автобусный парк отменит 371 рейс. Даугавпилское самоуправление запросит у государства не менее 94 тысяч евро на ликвидацию последствий августовской бури. 22 сентября жители Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия по гражданской обороне. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии начался новый прием заявок на стипендию для молодых и будущих учителей химии, биологии и математики. Этой осенью финансовую поддержку в размере 3000 евро получат 6 педагогов. Претендовать на стипендию могут учителя, которые работают в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях не более 5 лет. Также подать заявку могут студенты педагогических программ, которые уже преподают химию, биологию или математику. Подать заявку можно до 2 октября. Условия участие и перечень необходимых документов опубликованы на сайте startmumsirkhimia.lv. Сегодня, 16 сентября, Даугавпилский автобусный парк присоединился к акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков. В связи с этим предприятие отменит 371 рейс. В ходе акции протеста Даугавпилский автобусный парк полностью прекратит выполнение государственных заказов на оказание услуг общественного транспорта на региональных автобусных маршрутах. Пассажиров призывают учитывать эти обстоятельства. Даугавпилское самоуправление запросит у государства непредвиденные расходы не менее 94 тысяч евро для ликвидации последствий августовской бури. Однако окончательная сумма и общий размер ущерба пока неизвестны, поскольку самоуправление продолжает получать информацию о повреждениях, которые были вызваны стихией. 22 сентября в Даугавпилсе во Дворце культуры на улице Смилшу 92 начнется цикл бесплатных занятий по гражданской обороне. Обучение поможет жителям и представителям местных сообществ лучше подготовиться к различным кризисным ситуациям. Участникам расскажут о действиях в природных и других чрезвычайных ситуациях, первой помощи, а также кибератаках и распространении дезинформации. Отдельно будут рассмотрены вопросы гражданской обороны и действия в случае возможных угроз. Всего программа рассчитана на 32 академических часа. На обучение приглашаются представители местных и региональных учреждений, местных и сельских сообществ, а также другие заинтересованные лица, которые могли бы взять на себя лидерскую роль в вопросах гражданской защиты. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться на первое занятие можно до 18 сентября. Более подробная информация о проекте и программе сотрудничества Латвии и Литвы доступна на сайте самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканц, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на среду, 16 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Среда принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 79%. Вероятность дневных осадков составляет 30%. Ночью прогнозируется до 50%.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Spīdēs sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdvejisti Aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils Kauss 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvejas svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasas strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смилгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

И громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. С 16 числа в Латвии проходит неделя усиленного контроля безопасности дорожного движения. УКХ Даугавпилса напоминает жителям о правильной утилизации старой электроники. В Даугавпилсе начали сносить заброшенное здание на улице Вищу. До конца октября в Даугавпилсе ограничат движение на улице Достоевска. Далее подробнее об этих новостях. С сегодняшнего дня, с 16 по 22 сентября, в странах-участницах Европейского Союза, в том числе и в Латвии, проходит ежегодная акция «Дни безопасности Roadpol», во время которой полиция по всей Европе уделит повышенное внимание безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделяет пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Также во время акции будет усиленно контролироваться использование ремней безопасности и детских автокресел, а также соблюдение скоростного режима. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса напоминает жителям о том, что старую электронику нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Многие электроприборы содержат батареи и аккумуляторы, которые при повреждении могут загореться. Старые мобильные телефоны, игрушки и другую электротехнику можно бесплатно сдать на площадке для раздельного сбора отходов в Лыгинишках по адресу улица Лыгинищу, 22. Электроприборы принимают целиком, независимо от их состояния. Если литиевый аккумулятор устройства вздулся, его необходимо поместить в отдельный металлический контейнер и сообщить об этом сотруднику площадки по сбору отходов. Для удобства жителей УКХ также рекомендует пользоваться интерактивной картой на сайте skiruoviegli.lv. На ней отмечены пункты приема отходов, площадки и полигоны, а также места сбора депозитной упаковки по всей Латвии. В северной промышленной зоне Даугавпилса начали сносить заброшенное здание на улице Вищу, 21, корпус 1. На его месте самоуправление города планирует построить общественную автостоянку с освещением, инженерными коммуникациями и системой отвода дождевых вод. Новая стоянка должна улучшить инфраструктуру рядом расположенных предприятий. Работы являются частью проекта по развитию публичной инфраструктуры северной промышленной зоны, где также реконструируют улицы Вищу и Менделеева. Снос здания входит в программу самоуправления по ликвидации заброшенных и опасных объектов. До 30 октября в Даугавпилсе ограничено движение на участке улицы Достоевского от улицы Ошкална до улицы Блауманя. Ограничения связаны со строительством пешеходного тротуара. На этом участке скорость движения ограничат до 30 км в час. Также будет закрыта полоса движения в направлении от кольцевой развязки. Водителей призывают быть внимательными и следовать дорожным знакам. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

О погоде на среду, 16 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Среда принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 79%. Вероятность дневных осадков составляет 30%. Ночью прогнозируется до 50%.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Esmu Aivars Smants, piedzimis Daugavpilī, mācījies pirmajā vidusskolā, pabeidzis Daugavpils universitāti. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Akcionierne obšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Čestnī kredīti dļa predpriņimaķeļi. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priabriķiņi praizvodstvenama abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služebnama автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

0: Nove.
1: Ticu, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 €. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6,99 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis 1000 km. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
6: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Кидс. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
10: Осень вдвойне прекрасна. Если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смилгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: На улице становится все прохладнее, и дома появляется знакомая осенняя проблема – конденсат на окнах, сырость и, как следствие, плесень. Но откуда берется лишняя влага и что можно сделать, чтобы не пришлось потом оттирать черные пятна со стен? У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от инспекции здравоохранения Латвии о том, как не допустить появления сырости и плесени в доме. И прежде всего, регулярно проветривайте помещение. Особенно важно это утром, ведь во время сна человек выделяет в воздух немало влаги. Следите за влажностью воздуха. Комфортным считается уровень примерно от 40 до 60%, а слишком высокая влажность создает условия для появления плесени. Не забывайте проветривать ванную комнату после душа, а во время готовки используйте вытяжку. Не ставьте мебель вплотную к стенам, оставьте немного пространства, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Обращайте внимание на конденсат на окнах и влажные стены. Это может быть сигналом, что в помещении слишком много влаги или недостаточно вентиляции. А если плесень все-таки появилась, не ограничивайтесь только ее удалением. Важно найти причину сырости, иначе проблема может вернуться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сырость остается только на улице.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

О погоде на среду, 16 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Среда принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 79%. Вероятность дневных осадков составляет 30%. Ночью прогнозируется до 50%.

0: Дополнительная реклама.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня с нами на удаленной связи снова клиника Балта. Рижская клиника в лице ее заведующей Ирины Карповой. И в ближайшие несколько минут эфира речь пойдет о здоровье, конечно же. Ирина Карпова является кандидатом медицинских наук, ревматологом, дерматологом и сертифицированным УЗИ-специалистом. Ирина, я рада вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я тоже рада вас приветствовать.
1: Сегодня большая часть эфирного времени будет посвящена PRP-терапии, методу PRP. Он у многих на слуху, но далеко не многие знают, что это за метод. Вы, как специалист, ревматолог, дерматолог, всех этих специальностей, как никто другой, сможете объяснить простым максимально для слушателя языком, что это за метод?
2: Да, действительно, этот метод используется очень давно уже в медицине. В нашей клинике мы используем тоже. Этот метод называется PRP от слова плазма, где берется кровь у человека, центрифугируется, и активированные тромбоциты дальше вводятся человеку в зависимости от диагноза. Либо это сустав, либо это сухожилие, или используется в эстетической дерматологии. Метод... Такое название довольно сложное, но на самом деле нет ничего сложного. Преимущество метода в том, что используется плазма человека, то есть мы не используем ничего чужеродного. Поэтому и при этом человек приходит и уходит в тот же самый день. Все это занимает примерно полчаса до часа.
1: А как проходит вообще, если подробнее? Можно рассказать, как это все происходит? Тоже простым максимально языком.
2: Да, приходит человек на консультацию. Обычно это или молодой человек после травмы, у кого болит сустав, или сухожилие порвано было, или связка. Или это приходит уже человек, который после 50, и у него уже есть возрастные изменения в суставах, и говорит, доктор, болит. Происходит консультация. Я, конечно, смотрю сустав, я смотрю человека и назначаю лечение PRP. В этот же день медсестра берет кровь, центрифугирует, и образуется, крови берется немного, чтобы не пугали, 10 до 50 мл, в зависимости от величины сустава и сухожилия, и делается инъекция под УЗИ-контролем. То есть или это сустав, или порванное сухожилие, при этом ускоряется процесс заживления, и только не надо ждать результата на следующий день или через 2 дня. Процесс накопительный, в течение месяца, 2-3, это все улучшается, сохраняется, если мы делаем инъекцию в сустав, то сохраняется сустав, отодвигается эндопротезирование. Если это связка, то она восстанавливается, и, соответственно, в будущем не будет проблем с этой связкой и с болями в суставе.
1: Это болезненная процедура?
2: Ну, как укол. Как взять кровь, момент, и момент укола.
1: Какие главные плюсы? Какие главные плюсы PRP-метода?
2: Главные плюсы – это безопасность, это точность введения, и это быстрый и хороший длительный результат. Это основные плюсы этого метода лечения. PRP используется не только при болях в суставе и травмах сухожилия. PRP используется в эстетической дерматологии и очень используется много и в хирургии. В эстетической дерматологии мы используем PRP, это для улучшения состояния кожи. Здесь тоже процесс накопительный. Сглаживаются морщинки, улучшается цвет лица, выглядит кожа более здоровая, упругая, молодая. PRP-инъекции делаются кожу лица, декольте, шеи, рук для того, чтобы сохранить эластичность кожи и улучшить состояние. Используем мы тоже PRP-инъекции и в трихологии для того, чтобы улучшить рост волос, если есть какие-то проблемы, и просто улучшить состояние волос у человека, если нет никаких проблем. Я упомянула, что есть такая еще отрасль, как хирургия. Тоже мы используем, ко нам приходят многие пациенты. Это у кого есть язва. Язва на ногах, недолго не заживающие. Язвы в других местах, то тоже с помощью PRP заживление происходит гораздо быстрее и лучше.
1: То есть часто... в тело человека не попадает ничего чужеродного, да? Плазма собственной крови.
2: Активные тромбоциты, которые выделяют ферменты роста и которые стимулируют регенерацию заживления тканей.
1: Скажите, Ирина, противопоказания? А противопоказания?
2: Противопоказания есть. Есть хронические заболевания онкологические, если человек принимает серьезные препараты. Это острые воспалительные процессы. Ну и беременным мы, конечно, тоже не трогаем уже после.
1: Даже в эстетической? Даже в эстетическом формате беременным нельзя женщинам?
2: Нельзя, но мы не рекомендуем. Да, а возрастные его показания такового нет, но мы не рекомендуем беременным. На фоне
1: возрастной ценз есть какой-то?
2: Нет, никакого возрастного ценза нет. Любому человеку, который приходит к нам, мы можем предлагать инъекции.
1: То есть, если у детей есть какие-то проблемы, которым может помочь ПРП-метод?
2: Если сухожилие, да, конечно. Если была травма сухожилия, конечно, для заживления, то улучшать заживление. Да.
1: Каковы составляющие успеха? Вот основные выделите этого метода ПРП?
2: Основные составляющие успеха – это точность введения препарата. В нашей клинике используется УЗИ-аппарат, и мы вводим мы вводим именно эти инъекции в то место, куда необходимо под контролем ультразвукового оборудования. Да, поэтому это, конечно, очень важно, если мы используем или для лечения суставов и сухожилий.
1: Ирина, всеми вот этими процедурами, которые вы перечислили, и связанные со здоровьем, и с эстетикой, можно воспользоваться у вас? Можно получить у вас
2: это? Воспользоваться. Да, это все у нас в клинике, на месте, клиника Балта, в Риге, на Берзненко-Упиша, 10. Берзненко-Упиша, 10 находится в самом центре города, находится недалеко от железнодорожного вокзала и автобусной станции. Поэтому приезжайте, будем рады вам помочь.
1: А если немного подробнее еще об эстетике, уделить внимание именно эстетике, уверена, любой женщине будет интересно, да? Как это проходит? Может быть, какая-то определенная подготовка нужна перед посещением?
2: Вы знаете, вы упомянули, что любой женщине, в принципе, на процедуру приходят и мужчины. Эстетикой занимаются и женщины, и мужчины, и занимаются молоденькие девушки, потому что ПРП-инъекция – это инъекция, которая стимулирует регенерацию. Одна из эстетики – это, конечно, та часть, где мы восстанавливаем уже увядающую кожу, но вторая часть – это много молодых девушек постакне, у кого воспалительные процессы на коже, остаются рубцы, и с помощью ПРП-инъекции улучшается состояние заживления и сглаживается кожа и морщинки. Мы используем ПРП после лазерных процедур. Да, после шлифовки мы тоже наносим ПРП. Таким образом, получается, что заживление и результат после лазера, он более длительное время сохраняется и лучше.
1: Ирина, скажите, пожалуйста.
2: Процедура происходит здесь на месте. Процедура маленькими уколами в кожу, поэтому мы перед тем, как делать инъекции ПРП для лица или трихологии, мы используем локальное обезболивание. Да, потому что там много-много маленьких уколов.
1: Скажите, пожалуйста, эту процедуру, ПРП-метод, нужно делать с какой-то периодичностью, повторить несколько раз, чтобы был накопительный эффект? Или хватает одного раза? В эстетике?
2: Один-два раза в год рекомендуется, потому что там накопительный эффект, он в течение 2-3 месяцев нарастает, и для того, чтобы поддерживать состояние кожи, 1-2 раза в год этого достаточно. Ну, в зависимости от возраста и состояния кожи, конечно.
1: Прежде чем я перейду к вопросу рекомендации на начало осени, что касается здоровья, да, может быть, что-то еще добавим мы касательно терапии ПРП?
2: Касательно терапии ПРП, мне кажется, что мы упомянули уже все необходимые отрасли. Это хирургия, это травматология, это эстетическая дерматология, это трихология. То есть, в принципе, человеку с разными жалобами и потребностями мы можем помочь в нашей клинике. Что касается лета и что касается записи... я забыла сказать по поводу записи на ПРП. Записаться на ПРП можно и через онлайн-систему, через iWestSyllabus.пункт или по телефону 28-770-660. Запись не длинная, запись в течение 2 недель, поэтому мы вас ждем, приезжайте, мы вам сделаем, поможем и решим любые вопросы. Что касается лета и осени, то я хотела напомнить, что у нас в клинике есть новейшее оборудование. Это фотофайндер. И, конечно, после солнышка необходимо проверить ваше наобразование кожи. И фотофайндер – это именно то оборудование, которое позволяет сфотографировать все ваши новообразования и с помощью искусственного интеллекта, если возникают какие-то вопросы, определить это новообразование, следует ли его контролировать или лучше его удалить. Если же новообразование вам не нравится эстетически, то в нашей клинике есть возможность убрать его любым методом, будь то лазерная процедура, будь то жидкий азот, будь то хирургический метод, в зависимости от того, какого вида это новообразование.
1: Ну, новообразование – это такая штука хитрая, что обращать на нее внимание все-таки нужно не только в конце лета и в начале осени, да? А сколько раз вы порекомендуете проверяться в этом направлении?
2: Дерматологи рекомендуют проверяться один раз в год.
1: Это достаточно?
2: Если дерматолог говорит, что жду вас через год, этого достаточно. Если дерматолог говорит, что вот эту родинку хочу видеть через 3-4 полгода, как она растет, как она изменяется, ну, значит, вы приходите чаще.
1: Ирина, назовите какие-то приметы, вот, на что стоит обратить внимание, чтобы понять, что ну, какое-то не очень хорошее новообразование. Чем отличается?
2: Если у вас родинка с рождения, которая изменяется, то, наверное, здесь переживать особенно не стоит. А вот если у вас появилось новое новообразование, которое растет, изменяется, если у него границы неровные, если он растет и вверх, и в стороны, и в разные и по диагонали, то в этом случае надо обязательно бежать, проверять это новообразование, чтобы не пропустить что-то злокачественное.
1: Цвет какой-то определенный тоже присутствовать может?
2: Очень трудно говорить про цвет. Конечно, хочется сказать, что меланома – это она более темная и черная, но есть, к сожалению, и беспигментная меланома, поэтому приходить надо в любом случае, будь то розовое новообразование, будь то коричневое, будь то просто белое пятнышко на лице, которое долго проверяется и не ставится диагноз. Да? То есть тут надо прийти, если вы видите, что оно долго, оно отличается, оно изменяется, это новообразование, лучше прийти проверить и спокойно спать дальше.
1: Ирина, без направления врача к вам можно попасть? Без направления, допустим, семейной практики, да?
2: Да, просто прийти, просто записаться, прийти на консультацию. Дальше уже в зависимости от вопросов.
1: Ирина, время, отведенное для эфира сегодняшней нашей встречи, подходит к завершению. Может быть, вы хотите что-то добавить?
2: Да, хочу добавить, что ждем вас в клинике Балта на улице Эрнеста Берзника, Лупиша 10-1 в Риге. В самом центре Риги, и записаться можно или по телефону 28-770-660, или онлайн через ivslabs.com, клиника Балта. Спасибо вам большое за время.
1: А я, в свою очередь, напомню, что сегодня с нами снова на удаленной связи была клиника Балта, рижская клиника, в лице заведующей Ирина Карпова, кандидат медицинских наук, ревматолог, дерматолог и сертифицированный УЗИ-специалист. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: Длительная реклама.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электротранспорта в регионах и, в частности, о ситуации в Латгалии. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор портала «Узлодец.ЛВ», соучредитель Латвийского общества электромобилей и руководитель сети зарядки «Элепорт» в Латвии Карлис Мензинш. Один из главных страхов жителей регионов понятен. Что делать, если электромобиль разрядится вдали от большого города? По мнению Карлиса Мензинша, реальная ситуация значительно лучше, чем многие себе представляют. Зарядные станции сегодня есть не только в Даугавпилсе и Резекне. Национальная сеть создавалась с расчетом на всю территорию страны. Зарядка предусмотрена и вдоль основных региональных дорог. Есть она и в небольших городах Латгалии, в том числе достаточно близко к восточной границе. В программе эксперт назвал Зилупе, Карсову и Краслову. Но есть еще один важный момент, о котором часто забывают. Для человека, живущего в сельской местности или частном доме, публичная зарядная станция вообще не обязательно должна быть основным местом зарядки автомобиля. Если возле дома есть электричество и место для машины, ее можно заряжать ночью. То же самое возможно и на рабочем месте. И здесь, как ни странно, у сельского жителя может быть даже преимущество перед человеком, живущим в многоквартирном доме в центре большого города. Карлис Мензинш привел еще один простой расчет. Современный электромобиль может иметь запас хода около 400 километров. Если человек за год проезжает около 20 тысяч километров, при очень приблизительном расчете полностью заряжать такую машину ему потребуется далеко не каждый день. Поэтому представление о том, что владелец электромобиля постоянно должен искать зарядную станцию, зачастую не соответствует реальной эксплуатации. Но это не означает, что инфраструктуру в Латгалии больше развивать не нужно. Есть территории с небольшой плотностью населения, где частному оператору реально невыгодно строить дорогую быструю станцию. Хороший современный зарядный объект может потребовать инвестиций, измеряемых сотнями тысяч евро, а пользоваться им будут слишком мало людей. И именно здесь, считает Карлис Мензинш, свою роль могли бы сыграть самоуправление. Не обязательно строить дорогостоящие станции сверхбыстрой зарядки. Возле муниципальных учреждений, культурных объектов и других мест притяжения можно устанавливать более простые медленные зарядные пункты. Это особенно важно для небольших населенных пунктов, где коммерческий бизнес пока не видит достаточного спроса. Такая инфраструктура одновременно создает и ощущение уверенности. Человек видит, что зарядка существует не только в Риге или на крупной трассе, но и рядом с местом, где он живет. Поэтому, по мнению Карлиса Мензинша, главный вопрос для регионов сегодня уже не в том, можно ли вообще пользоваться электромобилем. Можно. Задача следующего этапа – сделать зарядку еще удобнее и приблизить ее к тем местам, где люди действительно проводят свое время. Полную версию программы с участием Карлиса Мензинша можно посмотреть и послушать на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений SMS, Viber или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы

0: направлений.
1: А вот она и середина будней трудовых. Среда еще и какая солнечная выдалась она. 16 сентября, дата этого дня. И я, Юлия Сергачева, всех приветствую снова в программе добрых слов, признаний, пожеланий и приветов. И все, как всегда, максимально просто. В течение ближайших 3 часов активно поздравляйте самых важных, близких и любимых. Передавайте ваши приветы. Песни заказывать можно и нужно. К тому же вы контакты знаете, а если нет, то я напомню и буду периодически это делать, чтобы максимально пропитать позитивной энергией и чей-то день, и эфир наш в целом. 654-25-300. Номер для звонков. Набирайте, дозванивайтесь, поздравляйте. 2020-10-16, СМС, Вайбер, Ватсап. Эти площадки уже принимают ваши сообщения, среди которых я уже вижу первое поздравление. Чуточку позже начнем. И на нашем сайте alisaplus.lv сегодня жарко. Он прямо весь в поводах, в красках, в эмоциях. Я сразу взываю к терпению, все прозвучит только не в одну минуту. Обязательно все будет, и максимально постараемся приблизиться к оригиналу всех этих слов, доставить всем, кому они адресованы. И прямо сейчас я уже предлагаю начинать. Среда — это всегда маленькая пятница. И пусть этот факт подогревает ваш день, ваше настроение, чтобы до пятницы уж точно продержаться.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Виктория Михайловна. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте привет Виктории Михайловне. Я ее очень сильно люблю. Она сегодня как-то погрустнела. Можно ей какую-нибудь песню, что-нибудь от Ирины Билок. Виктория Михайловна, обязательно после Юры Шатунова будет для вас песня. А, кстати говоря, очень похожая фамилия. Не отчество, а уже фамилия у Виктории Михайловой, у которой сегодня день рождения. И вот как раз-таки, Виктория, мы хотели бы начать с вашего праздника, с этих поздравлений вам адресованных. Юра Шатунов неспроста уже готовится с этой песней в эфир влететь с этим тортом праздничным в сливках и малиновым вареньем. А потом уже Ирина Билок для Виктории Михайловны прозвучит. Виктория, принимайте поздравления от Евгении Войновской. Жанна Якумович присоединяется. Людмила тоже. Дедушка. Лена Павлюченко. Тонечка Павлюченко. И мы, естественно, все вам желаем счастья. Быть самой внимательной пожелали ваши близкие, самой любимой, простой, обаятельной, неповторимой, такой же красивой, доброй, иногда, быть может, строгой, слабой, сильной. Пусть все беды уходят с твоей дороги. Виктория, мы вас поздравляем, та, которая Михайлова, с праздником. Не забудьте сегодня загадать самое заветное желание, и поверьте мне, обязательно сбудется.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
2: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
4: Также можно и без пастеризации.
3: Все вопросы по телефону
5: No 9. līdz 22. septembrim piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
0: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: А следующая песня, я ее уже объявляла, мы будем вместе в исполнении Билок и Ирины. Виктория Михайловна, я помню и о песне для вас, и о том, что вам сегодня вдруг почему-то взгрустнулось, если кто-то или что-то вам с утра с самого испортили настроение, не обращайте внимания, хотя это так легко сказать, но, быть может, солнце, которое сегодня просто обогревает своими лучами весь город наш Даугавпилс, и, быть может, эта песня, звучание которой чуть больше, чем 3 минуты, могут что-то изменить в этом настроении. Мы очень рассчитываем на то, что все-таки вы хотя бы немножко, но отвлечетесь от этих мыслей. И, кстати говоря, есть еще один привет, и эта песня, быть может, тоже подойдет. Алиса Плюс, здравствуйте, передайте привет любимому Айвару. Но скажите ему, пожалуйста, что если женщина вынуждена постоянно делать первый шаг, то рано или поздно она прошагает мимо. Вы знаете, Катя, что я и вам скажу? Вы не берите близко к сердцу, осенью обостряется многое, и восприятие, и эмоции, и чувства. Пусть у вас все обязательно стабилизируется, а вы пока чем-нибудь приятным займитесь, чтобы отвлечься, к примеру, прослушиванием песни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый день, радио «Алиса Плюс». Доброго-доброго и вам, коллектив кулинарного цеха магазина «Мэго». Мы все вместе собрались и хотим поздравить с днем рождения нашу Ирину. Хочется, чтобы в ее жизни стало больше простого человеческого счастья. Без лишних слов, без показанного блеска, просто чтобы было всегда тепло внутри. Ирочка, мы вас поздравляем с праздником. Пусть вас обнимают сегодня не только руками, но и своим вниманием, вот прямо как сейчас, заботой, искренностью. Мы желаем, чтобы каждый день он давал вам ощущение нужности, чтобы вы себя чувствовали на своем месте и рядом с теми, кто по-настоящему вас ценит. Пусть сердце ваше отдыхает, душа, она поет от счастья. Ирина, вот с таким крутым коллективом, день вроде и рабочий, да, но работается в компании таких коллег. В одно удовольствие, столько внимания, столько слов звучит. Будьте счастливы этим состоянием, делитесь с окружающими.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādei. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādei. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
7: Акулы Елене в день рождения. Праздничный привет от соседей. Выбрали композицию праздничную «Хрустальный замок» Виктор Королёв. Будем сейчас вам, Елена, вручать, как только передадим, конечно же, пожелания. Поздравляем с праздником. Желаем, чтобы жизнь всегда была яркой, интересной, насыщенной и, самое главное, наполненной добром, исключительно им. Пусть здоровье будет надежной опорой, настроение всегда стремится вверх к чему-то хорошему, а рядом находятся люди, с которыми легко и спокойно. Пусть сил хватает на все задуманное времени, на все любимые занятия, возможностей для исполнения желаний и поводов радоваться этой жизни в том числе. Елена, с праздником! Множество вам приятных событий впереди!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемый именинник Вадим Ильин Шушерт, много поздравлений в день рождения для вас, но начнем с самого главного от мамы. Замечательный мой сынок, вот тебе уже 19, время пролетело незаметно. И я желаю тебе насыщенности в этой жизни, яркости, полных впечатлений жизни и полных открытий. Пусть твое здоровье не подводит тебя никогда. Настроение всегда остается бодрым. Желаю тебе все свои способности реализовать и найти дело, которое будет по душе и приносить одновременно еще и доход. Пусть в твоем окружении будут достойные люди, которые тянут тебя вверх, а не вниз. Я желаю тебе любить и быть любимым, уважать и быть уважаемым. Пусть твоя молодость запомнится самыми светлыми моментами. Не торопись взрослеть. Наслаждайся этим прекрасным возрастом. С днем рождения тебя, родной мой, от Марии и от Юрия. В продолжении, Вадим, для вас есть поздравление. Наш мальчик, которого мы нянчили совсем уже недавно, казалось бы, он успел вырасти. И вы знаете, мы хотели бы пожелать ему успехов во всем. Успехов в учебе, по жизни, друзей настоящих. Ну и, конечно, чтобы мечты все обязательно сбылись. Вадим, мы желаем вам побольше беззаботных дней. Крутого праздника, покоролезьте там от души. С днем рождения, музыкальный подарок в эфире.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и на фарфоровой свадьбе погулять нам выпала честь. Алиса Плюс, здравствуйте. Семью Шура, Солю и Вячеслава, семейство Никитиных, мы от души поздравляем с праздником. Поздравляем с фарфоровой свадьбой. Олечка, Вячеслав, принимайте пожелания. С 20-й годовщиной вашей совместной жизни вам пожелали, чтобы вы жили в счастье, в любви, в благополучии, в мире, понимании, уважении, и чтобы в доме и дальше всегда у вас был праздник. Пусть его не покидает уют, достаток, долгих совместных лет жизни. Пожелали вам, друзья, наполненных искренностью, здоровьем и удачей. Музыкальный подарок, подготовившийся, выбрали, друзья, для вас. Он уже в эфире звучит. Ольга, Вячеслав, мы вас поздравляем. Любви, поддержки, уважения, движения в одном направлении, схожести взглядов в одном том же направлении. Искренности вам, крепких поцелуев, потому как дата же сегодня обязывает особенное. Горько!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ, улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрый день, любимое радио. С таких слов всегда начинается ваше сообщение. Машенька Малиновская к вам сегодня так, в уменьшительно-ласкательном обращусь. Мария, песня у нас, конечно же, есть. И несмотря на то, что осень уже наступила, почему бы и не послушать, правда? К тому же, если душа ваша сегодня захотела. Хорошего дня и вам.

0: эфире программа поздравлений.
1: Поступила информация, что сегодня Сергей Никифоров, очень компанейский человек, имеющий много друзей, счастлив, любим. Жена, привет вам, Сергей, передает и поздравляет с днем рождения. Сергей, у вас сегодня праздник, и есть такие люди, которых поздравляют с днем рождения просто потому, что так принято, а есть люди, которым хочется сказать гораздо больше, потому что их появление в чьей-то жизни, оно делает эту жизнь теплее, светлее и ярче. С днем рождения вас! У вас есть многое, что другим невозможно купить. И вы знаете, рядом, когда любимая женщина, настоящие друзья, люди, которым ты дорог, мне кажется, и дела идут как по маслу потом, да? Это настоящее, наверное, богатство мужчины. Мы вас поздравляем, желаем здоровья, долголетия, быть таким же любимым, окруженным теми, с кем вам хорошо, просто даже помолчать. А музыкальный подарок для вас уже готов. С праздником, пусть он запомнится самыми лучшими эмоциями и впечатлениями. А все хорошее, оно обязательно еще впереди.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и первый час потихоньку завершается. Первый час только лишь. Это же хорошая новость, что еще 2 по 60 для того, чтобы их заполнить эфирное пространство радио Алисовское добрыми словами, добрыми наставлениями, пожеланиями и исключительно песнями, которые на душу ложатся. И вами любимые и прослушиваемые. Если что-то хочется услышать, ну не прямо сейчас, а минуток через пару в новом часе, то обязательно организуем, надо дозвониться и об этом рассказать. Вы, как всегда, можете по знакомому номеру телефона 654-25-00 звоните, передавайте приветы. Если вам удобнее связаться с нами в смс-сообщениях, то, конечно, пишите. В WhatsApp и Viber обычные смс-ки тоже направляйте на номер 20-20-10-16. Следующий привет подхвачу в эфир Алиса Плюс моим друзьям от Александра из Молдовы. Передайте-ка привет, я так соскучился. Но даже через расстояние встречи они всегда ведь возможны. Главное желание, правда же? Пусть и ваше случится в ближайшем будущем.

Круговорот эмоций, самых добрых, самых классных, самых ярких, как день этот. Среда сегодня солнечная, продолжается 13 часов и ровно 3 минуты 2-го, 16 сентября, и мы продолжаем. Только напомню, что звонки принимаются по-прежнему все по тому же номеру 654-25-30. Звоните, поздравляйте. СМС-сообщение наше тоже возможно. 2020-1016, он же Вайбер и Ватсап. Ну а мы начнем с поздравительной телеграммы. Юльчик, привет! А мы хотели бы поздравить с днем рождения Юрия. Пусть исполняются мечты. Живи всегда в добре, достатке. Пусть счастье не обходит стороной. Здоровье будет все и всегда в порядке. Друзей проверенных, любви большой и много-много смеха. И без причины в том числе, Юрий. Всего вам доброго желает Инна, Анна, Олеся, вся ваша семья. Безусловно, они присоединяются к этим поздравлениям. И песня Леонида Агутина «Шофер», она тоже неспроста начинает свое звучание. Вы непосредственно с дорогой связаны, ровных, безопасных и всегда приводящих к дому.

0: эфире программа поздравлений.
1: Свой новый год жизни, свой день рождения сегодня встречает Анатолий и Харун. Анатолий, от всей вашей семьи для вас пожелания, дорогой любимый муж, папочка, дедушка, с днем рождения поздравляем. Мы желаем тебе здоровья крепкого, это самое главное, пусть и банально, но да, долгих лет жизни, бодрого настроения, большого запаса сил, чтобы жить спокойно и с удовольствием. Пусть в жизни у тебя будет множество радостных событий, вести самые хорошие, приятные мелочи, из которых и складывается, Анатолий, то самое настоящее счастье. Желаем оставаться мудрым тебе, наш дорогой, добрым, сильным человеком, которого любят, ценят и уважают в нашей семье. Анатолий, с праздником вас!
2: Каждому для жизни свой назначен срок. Каждому свои метели из-под ног, каждому свои мечты и адреса, каждому дают по силам небеса, каждому своя счастливая звезда, каждому своя и радость, и беда. Как бы ни спешил наш мир в небытие,

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте urogin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующее поздравление с 16-летием Кириллу Плепесу от бабули Натули адресованы были. Любимый мой Кирюшенька, от всей души поздравляю и много интересных событий в жизни тебе я желаю. 16 лет – это начало серьезного выбора, важных достижений. И пусть все задуманное исполнится в лучшем виде. А жизнь ведь это и экзамен, и путешествие, и игра. Вот проживай ее так хорошо, чтобы всегда было кому сказать «а помнишь» и счастливо улыбнуться. Обнимаю всем сердцем и люблю тебя очень. Судьба. Кирилл, мы поздравляем с днем рождения, самых ярких эмоций от этого дня.
2: Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы уже практически на экваторе программы поздравлений, и одна за другой следом прозвучат две музыкальных композиции. Первая — это дуэт Ирина Круг и Михаил Круг. И потом 9-го Марина с виноградной косточкой выступит. Очень попросили, давненько не слушали. Раиса Богданова инициатором выступила. Послушайте эту песню. Привет от Тони Сельченковой передала нам. Мы надеемся, Тонечка, что у вас все хорошо и здоровье каждый день только лишь крепчает. Хорошего вам настроения. Дождитесь сразу после дуэта под фамилией Круг. Песня будет и для вашей девичьей компании. А кто же попросил «Тебе моя последняя любовь» песню? Это Мишанечка. Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Я был на работе, давненько не звонил, не писал. Работа работой, колеса у вас бесконечные, Миш, летят. Шины скоро уже облысеют с таким темпом. Вы хотя бы иногда по возможности тоже отдыхаете. Но песню вы, конечно, выбрали настолько хондроэтичную. Еще какую поискать нужно. Но я ничего против не имею, но не поддавайтесь осенним лапам депрессии.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще один привет подхвачу в эфир Виталию Абрамову. Он адресован Виталию. Сегодня Люся Чеботина с песней «Фараон». Это все для вас. А привет, конечно же, от семьи. Большой привет любимому папе. А еще мы пожелали хорошего дня и такого же настроения.

0: всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: На часах уже 13.44, скоро еще один час свернет свое звучание, начнется новый уже с новыми поводами в преддверии завершения этого часа и начала нового. Я напомню еще разок, на всякий случай, и не один раз это будут делать наши контакты. Вы прямо сейчас набираете, время пролетает. Поздравляйте, если 16 сентября что-то праздничное случилось, что-то приятное произошло. 654-25-00. СМСки тоже принимаются. Номер 2020-1016 в WhatsApp, в Viber, по нему пишите. И на сайте alisaplus.lv возможно еще оставить поздравления, размещайте и вы свои, и Тоня вам как раз, друзья, привет передают. Алиса Плюс сегодня поводом для привета и солнечная погода, и день завитушек, кудряшек и локонов, а вот это уже и по мою душу праздник, потому что как только наступает осенний период, влажность повышается, и даже если вы все утро занимались тем, что вытягивали свои кудри, если вы кудрявые от природы, то чем бы вы ни зафиксировали свои труды, мне кажется, влажность все равно все испортит. Но испортит ли, это вопрос. Тонечка, вам хорошего настроения, кудрявого, если оно, конечно, есть такое. Куражливого, лучше так выразимся.

0: эфире программа поздравлений.
1: Время, конечно, неумолимо летит. 13:55 уже на часах студийных. Сверяем время. Они сверхточные, сверхзвуковые. И это значит, что еще чуть больше часа остается у нас с вами. В начале нового обязательно еще раз напомню контакты, чтобы по максимальному уровню все зазвучало в эфире сегодня. Все успело прозвучать. Всех успели бы мы поздравить. Все песни послушать, быть может, и не успеем, потому что а времени остается не так уж и много. Но следующая заявка, она прилетела от Эльвиры. Эльчика пишет вам. Здравствуйте, Алиса Плюс. Завтра у меня юбилей, но я сегодня, занимаясь приготовлениями, просто хочу попросить у вас песню Димы Колдуна «Королева красоты». Эля, мы даже не сомневались, что вы королева красоты. Вас с наступающим праздником. Завтра, я уверена, что для вас будет звучать много приятных слов.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, в очередной раз, подходя к микрофону, кстати, да, все еще Юлия Сергачева вместе с вами, я приветствую вас и напомню, как вы можете принять участие в программе поздравлений. И уже следом поздравим именинницу Василису с ее днем рождения. 654-25-00. Этот номер принимает исключительно ваши звонки. Дозванивайтесь. Или пишите, пишите и еще раз пишите. 20-20-10-16 в WhatsApp, в Viber. Сервис поздравлений работает абсолютно бесплатно, поэтому вы можете воспользоваться еще одной возможностью и разместить ваши пожелания. По какому поводу обязательно не забывайте указывать, для кого они, на нашем сайте alisaplus.lv. Алиса Плюс, здравствуйте, с днем рождения. Тетю Василису хочу поздравить из Ирландии. Инга Шершнева пишет нам. Василиса, с днем рождения вас. Тетя, милая моя, в этот день, моя родная, от души я поздравляю. И желаю, чтобы всегда теплом была окружена, чтобы счастье через край, от него ты расцветай. Много света и добра, чтобы ты была мудра и здоровой, и любимой. Богом ты была хранимой. Люблю, крепко обнимаю и счастья тебе желаю. Как в рифму вы его пожелали, песня-то с названием «Мы желаем счастья вам». Именно вам, Василиса.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Карта лояльности «Веселыба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Доппелхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доппелхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты «Веселыба».
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
8: А сколько почетных статусов у Ивановой Марины. И мама, и бабушка, и теща любимая. Мариночка, принимайте поздравления в день рождения ваша дочери Натальи. И вся ее семья присоединяется, само собой. Мамочка, любимая, с праздником тебя поздравляем. С днем рождения. Желаем тебе побольше здоровья, побольше бодрости и самых крепких сил, чтобы каждый твой денечек приносил только радость. Мы тебя очень сильно любим, тобою дорожим. За все тебе спасибо, мамуля, в день праздничный говорим.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
8: В день рождения Рощиной Любови от Ирины, Геннадия и Виктора пожелания. Наша дорогая любимая мамочка, сегодня в этот прекрасный солнечный день поздравляем тебя с днем рождения. Хотим пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, побольше счастливых, беззаботных дней, радостных мгновений, тепла, любви. Благодарна тебе за твою заботу, поддержку и, конечно, за любовь. Ты замечательная мама, внимательная, такая мудрая. Спасибо, что я росла в любящей семье, воспитывалась в добре и ласке, ощущая себя ценной для нас. И для того, чтобы ты улыбнулась, хотелось бы подарить тебе эту песню. Словами просто не передать моих чувств, благодарности и любви к тебе. Просто будь всегда рядом. Большего ничего и не нужно. Очень сильно тебя люблю. Любовь, поздравляем с праздником. Радуйте долгие-долгие годы близких своим присутствием, своим участием, своей любовью. И будьте обязательно здоровы.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», добрый день. Хочу попросить у вас песню в исполнении Евгения Белоусова «Девчонка-девчоночка». И вы знаете, Диана, песни действительно есть. Вы тут понаприсылали столько аппетитных фотографий со своим этим пирогом. И я скажу, что у осени, да, действительно, вот есть один главный недостаток. Слишком много поводов подогреть воду в чайнике. И вам повезло, вы сегодня отдыхаете, выходной у вас, Диана. А там еще и пироги вместе с чаем в ход пойдут. Это же надо все рецепты переделать, перепробовать с яблоками, с добавлением тыквы ее тоже в ход пустить. А ароматные пироги с грушей и с медом на тонком тесте, да, вот эти тарты все сейчас делают. Но счастливые калории никогда не подсчитывали, я всегда об этом говорю, поэтому спасибо, что поделились своим пирогом, только вы не написали, что это сверху. Мне кажется, что это сливы, да? Ждем рецепт от вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: И сегодня поступила как-то уже третью программу подряд в завершении часа. Желание поступает одно и то же — встретить свою вторую половину. Поэтому если вдруг, быть может, кто-то сейчас услышит, и это окажется судьба, вы потом хотя бы пригласите на мероприятие под названием «Свадьба». Но для этого еще нужно познакомиться, конечно, и пообщаться, и узнать интересы, увлечения. В общем, если кто-то из мужчин в поиске своей дамы сердца, то обратите внимание, мужчина от 40 до 50 лет разыскивается для отношений. И желательно, конечно, без вредных привычек. Номер телефона контактный, я два раза повторю, на всякий случай, чтобы вы успели записать. 28-993-740. 28-993-740.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedarīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
6: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
5: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
6: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
10: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
11: СМС WhatsApp Viber.
12: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И пусть каких-то 15 минут остается для раздачи радости, для поздравлений, для приветов, для улыбок, для эмоций, но я все-таки напомню, что по-прежнему заявки принимаются, так что пишите, если вдруг вспомнили о какой-то важной дате и упустили, и не поздравили, будем это дело вместе исправлять. И я думаю, что успеем. 20-20-10-16, WhatsApp, Viber и обычные сообщения. Напомню еще раз, направляйте на номер 20-20-10-16. Есть заявка музыкальная, кстати, сегодня и давненько уже Стаса Михайлова как-то не было. Приглашу-ка я его к микрофону вместе с песней, которую вы, Ирина, выбрали сегодня. Наслаждайтесь! И помните, что этот рабочий день не бесконечен, потому что какая-то и у вас хандра сегодня присутствует. Гоните ее прочь.

Ну что же, уважаемые слушатели, план на сегодня поздравительный мы с вами не просто выполнили, а перевыполнили, еще и вовремя уложились. И в очередной раз говорю спасибо, спасибо за этот эфир, за участие ваше в нем. А продолжим мы уже, как всегда, завтра в 12.00. Встретимся с вами на волнах радио «Алиса Плюс». 3 часа у микрофона праздничного была и сегодня я, Юлия Сергачева. Пусть хорошее на сегодня у вас не заканчивается. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: К сожалению, мошенники продолжают придумывать новые способы обмана жителей Даугавпилса. И отныне они звонят людям и представляются работниками социальной службы, пытаясь выведать личные данные. А иногда еще и сообщают, что сотрудник якобы должен прийти к вам домой. У микрофона Юлии Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от социальной службы Даугавпилса, и в учреждении напоминают, если вам звонят с подобными предложениями, не спешите доверять собеседнику. И прежде всего, не сообщайте незнакомым людям свой персональный код, банковские данные, информацию Smart ID и другие конфиденциальные сведения. Не считайте звонящего сотрудником социальной службы только потому, что он знает ваше имя, фамилию или другие личные данные. Если вам говорят о предстоящем визите на дом, самостоятельно свяжитесь с социальной службой по официальным контактам и уточните, действительно ли такой визит запланирован. Не впускайте в квартиру незнакомого человека, пока не убедитесь, кто он и по какому вопросу пришел. При подозрительном звонке спокойно завершите разговор, а если понимаете, что столкнулись с мошенничеством, сообщите об этом в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои данные и никому не позволяйте воспользоваться вашей доверчивостью.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему теплая погода. В среднем температура воздуха останется на отметке в плюс 18 градусов аж до поздней ночи. Направление ветра южное, скорость до 8 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.

0: акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Касса стадиона работает в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс!

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man.
3: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему теплая погода. В среднем температура воздуха останется на отметке в плюс 18 градусов аж до поздней ночи. Направление ветра южное, скорость до 8 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Gentaromebeles.lv.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcm.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе!
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: вкус.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionāla un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
9: Ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает. Что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему теплая погода. В среднем температура воздуха останется на отметке в плюс 18 градусов аж до поздней ночи. Направление ветра южное, скорость до 8 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, prieziknīte, mota, savas vairs un novada patriota. Latgali joporsto mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. starokstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24 – Tālrunis 266-857-27.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему теплая погода. В среднем температура воздуха останется на отметке в плюс 18 градусов аж до поздней ночи. Направление ветра южное, скорость до 8 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: трудно.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс. Радио Алиса Плюс.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
2: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Радио «Алиса плюс».

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал, чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ, мой запас английского на нет.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.